0: без знака нужно пальцем.
1: Еще один, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что